тамамта пиллут клута микелгумтаа асигалутнгли кугаалхгат умьёорлуку пилла уппиёкуорлуки гэннерм аёкутигка макталхкиорлуки талиллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугаалхгат литнаорат питклуку

Литнаарарпунак тигуумарлун назвагалуку куяавикарлуку таллаакан асерилуниттаалиллиник куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру тарлуку икааюрлута литнаарат ликкугааллхкаат тигууманнаупут